FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: понедельник во всех городах вещницентр ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

Синтезен FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Понедельник во всех городах вещания Центр ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

собака@центр.фм.бай. Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Накс. Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бейс Джекерс, Вуконг и Evil Twin. Рейв Бэйби. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр.

Женщины, которые работают на комбайнах из Минской области, преодолели на молот в 1000 тонн зерна. Два женских экипажа Столбцовского района перед началом уборочной кампании получили ключи от новеньких брендированных комбайнов, которые одномоментно с другой зерноуборочной техникой вышли на жатву в своих хозяйствах. В женском подворье Свято-Елизаветинского монастыря помогают начать новую жизнь. Сегодня на подворье живут более 50 женщин. Для матерей, которые живут здесь вместе с детьми, оборудованы отдельные семейные дома. На территории подворья размещены деревянный храм, жилые корпуса, хозяйственные постройки, мастерские, теплицы, фруктовый сад. И здесь помогают не только пережить сложный период жизни, но и вновь научиться доверять людям, работать, радоваться обычным вещам и строить планы на будущее. Финал конкурса красоты «Леди Беларусь» пройдет 27 ноября в Минске. «Леди Беларусь» представляет собой масштабный социально значимый проект, в который ломает стереотипы о классических конкурсах красоты. Его концепция в совокупности внешних и внутренних качеств. В проекте предусмотрена поддержка и продвижение успешных, образованных и активных женщин от 28 лет. Главная награда для победительницы, помимо титула и короны, приоритетное право официально представить Беларусь на престижных международных конкурсах красоты. В Беларуси стартовала акция «Спасибо за урожай женщины жатвы». Инициатива приурочена Году белорусской женщины и призвана особо отметить труд тех, кто непосредственно участвует в уборочной кампании. Героинями акции станут женщины, работающие в составе уборочных экипажей, трактористами, машинистами сельскохозяйственного производства и водителями. В разгар жатвы организаторы намерены лично встретиться с ними на рабочих местах, услышать их истории и сказать спасибо за профессионализм, выдержку и вклад в общий урожай.

0: центре первого.
1: Актуальные вопросы на оперативном контроле главы государства. Рабочая неделя президента началась в формате докладов. Глава государства заслушал министра сельского хозяйства и продовольствия, министра по чрезвычайным ситуациям, а также руководителя Гродненской области. Доклад Юрия Горлова президенту касался хода уборочной, а зимнего сева. Экваторы страды перешагнули. Урожайность в этом сезоне выше, получается и по 40 центнеров с гектара. Активно убирают с полей и озимы, и яровые культуры, параллельно готовятся к новому этапу сельскохозяйственного года. Продолжается строительство профилакториев для телят. Планируется возвести 528 таких объектов. 161 построен. До 1 октября объекты должны быть введены в эксплуатацию. В срок поставлено оборудование. Телятники не должны пустовать. К жатве активно подключились спасатели. Помогают кадрами, обеспечивают безопасность. Уборочная обстановка с точки зрения спасателей, а также работа всей системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Устранение последствий недавней непогоды – ключевые темы доклада президенту Вадима Синявского. По югу и северо-западу прошли мощные грозовые фронты. Доклад Юрия Караева также заслушал президент. Гродно пострадал больше других населенных пунктов. Порывы ветра были до 20 метров в секунду. За 2 часа выпало 33 миллиметра осадков при месячной норме 57. В отдельных районах пострадал урожай. Облсполком обещает помочь и людям, и хозяйствам. В Беларуси появится новая образовательная среда, междисциплинарная, ориентированная на результат и включенная в реальную экономику. Речь про Академию интеллектуальных технологий. В чем миссия нового образовательного учреждения? Кто сможет учиться? Это обсуждали на совещании у президента. Главе государства представили концепцию университета будущего. Фундаментальная наука имеет место быть, но это опора для прикладных решений. Концентрироваться в Академии должны на создании реальных технологий, инженерных разработках. Планируется, что набор на каждое направление будет 10-15 человек. А вот итогом обучение станет не просто дипломная работа. Выпускники должны будут предложить и защитить технологический стартап. В ближайшее время может состояться визит президента Алжира в Беларусь. Сейчас идет подготовка к поездке. Об этом сообщил государственный министр иностранных дел по делам национальных общин за рубежом и африканских дел Алжира во время встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ахмед Атаф выразил благодарность за представленную возможность диалога. Он также сообщил о специальной миссии, которую ему поручил президент Алжира. Максимально стереть различия между городом и деревней. Такую задачу поставил президент перед вертикалью власти на совещании по вопросам обеспечения сельского населения широким ассортиментом товаров. Глава государства накануне работал в Вилейке. По прибытии Александр Лукашенко обратил внимание на сельское хозяйство и культуру земледелия региона. С вертолета президент осмотрел состояние полей и указал на явные недостатки. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого. Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: крутых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр FM».
1: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещницентра ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Air, Need You Tonight. Ну а сегодня день того, в чем нуждаются многие моторы. В этот день много лет назад выяснилось, что мотор вполне может питаться не нефтью, а растительными маслами. Тогда дизельный двигатель заработал на арахисовом масле. А вообще биодизель варят из рапса, из сои, подсолнечника и даже отработанного фритюра. Недавно сообщили, что и кофе вполне годится в качестве топлива. Хотя, что такое заправляться кофеином и заводить свой внутренний мотор, мы и так прекрасно знаем. Уверена, радиостанция «Центр ФМ» со своим драйвовым музыкальным наполнением станет отличной заправочной станцией для каждого персонально. Что, стартуем? В новую неделю вместе в студии «Центр ФМ» Полина Говоровская до полудня в твоей компании, а еще здесь «Хугель», а также «Cat Dealers», чуть раньше «Кэшмир». Уже через несколько минут посмотрим, что в плане пробок происходит на столичных дорогах. Бодрого утра тебе!
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Обещала о пробках, рассказать-то особо нечего. На 3 балла затруднения в Минске в данный момент. И крупнейшая пробка на МКАД до Ташкентской улицы до магистральной. Время проезда 7 минут. Приятного пути всем.
1: Новый трек.

0: флешбэк.
1: Умение писать высококлассный электронный саунд – еще не все, что нужно современному продюсеру. Важно уметь правильно выбирать вокалистов для трека. Ведь стоит певцу не попасть в настроение, и все пропало. У диджея, чью композицию мы вспомним, с чутьем на голоса проблем нет. Британский продюсер Дюк Дюмон влюбил миллионы в свой хит «Ocean Drive», и ему даже не пришлось привлекать к записи какого-нибудь звездного исполнителя. Поет в этом треке обычный доставщик пиццы, который иногда подрабатывал вокалистом в студии. Ну, такие люди нужны при записи демо-версии песен. Эти демки потом отправляют исполнителям, с которыми хотелось бы сотрудничать, чтобы у них было полноценное представление о песне. Вот и доставщик пиццы проходил мимо и напел текст «Ocean Drive» по просьбе Дюмона. И сделал это настолько великолепно, что в итоге диджей оставил черновой вокал, чем, кстати, ошарашил своих менеджеров. Они-то рассчитывали на коллаборацию диджея с кем-то уровня The Weeknd, но голос настолько гармонично вписался в композицию, что все так и оставили.

0: Cat Dealers. Их тест-драйв прошел успешно. Ну а чтобы не испытывать нервную систему, находясь за рулем, хорошо бы знать актуальную обстановку на дорогах. Вот что в Минске в эти минуты творится. По Киселеву от площади Победы до Куйбышева 10 минут время проезда. По МКАД от Ташкентской до Магистральной 8 минут. Есть скопление автомобилей по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской, а также по Якуба Колоса от Белинского до Калинина. Еще раз приятного пути. Ну и катим дальше. МК Поппи Бэскомп впереди. Среди попутчиков Тимми Трампетс, а также Джоэл Кори. Ну а сейчас самое время узнать новости.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Даниэля Нобуа с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Китой имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Спасатели и энергетики завершают ликвидацию последствий непогоды, которая накрыла Беларусь в конце минувшей недели. По уточненным данным, в результате прохождения грозового фронта были повреждены кровли 773 жилых домов и 78 сельхозобъектов. Пострадали в общей сложности 123 населенных пункта. Самые масштабные разрушения зафиксированы в столичном регионе. Стихия повредила 285 домов, 6 сельскохозяйственных зданий, складские помещения. Было нарушено электроснабжение. На восстановлении работали бригады энергетиков почти со всей страны. В целях реализации поручения главнокомандующего в соединениях сил специальных операций Беларуси проходят сборы с призывом военнообязанных. Они прибывают в части и проходят пункты приема личного состава. Сперва церемония принятия военной присяги. Слова священной клятвы на верность Родине произносят в торжественной обстановке. Впереди занятия по восстановлению профессиональных навыков. По окончании военнообязанные будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач. Сбор займет до 60 суток. Актуальная тема для детей и родителей. В преддверии нового учебного года по стране проходят школьные базары. Легкая промышленность предлагает широкий ассортимент товаров от канцелярии до одежды. Как деловой стиль, так и спортивная форма. Коллекции обновлены на 60%. Брюки, классика и модерн. Блузы в большом разнообразии. Юбки, шорты, платья, сарафаны, жилеты, жакеты, бомберы и костюмы. Есть выбор на любой вкус и цвет. На контроле и качество продукции. Белорусская легкая промышленность соблюдает все нормы. Теперь новости наших деловых партнеров. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029 622 69 66. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Попкорн Ньюс.
1: У меня не новость, а просто какая-то история о невероятных приключениях итальянца-миллионера. Житель итальянского города Бетонто выиграл в мгновенной лотерее 1 миллион евро. Мужчина много лет выбирал одну и ту же комбинацию 2, 4, 8, 10, 51, и эти числа были связаны с близким ему человеком. И вот, в очередной раз вписав их, они наконец-то принесли главный выигрыш.
2: Везет же людям!
1: Да, но при проверке терминал показал, что билет не подлежит выплате. А все потому, что небольшие выигрыши магазин может выдавать сразу, а крупные суммы оформляются иначе. Ну, видимо, нужно идти куда-то в банк. Но игрок-то об этом не знал. Ну, вот он и подумал, что билет пустой, ну и выбросил его, естественно, в мусорку в магазине. Дома родственники увидели, что выпавшие номера совпадают с постоянной комбинацией мужчины, естественно, рванули в магазин, но в ответ услышали:
3: она была раньше, прости.
4: Все.
1: Билет выбросили, а пакет с ним забрал мусоровоз. В итоге развернули целую поисковую кампанию. Специалисты восстановили маршрут утреннего сбора мусора. Определили машину, в которой мог находиться билет. Разгрузить отходы на обычной площадке было нельзя, потому что они могли смешаться с другим мусором. Поэтому содержимое мусоровоза отправили на предприятие, где разрешена ручная сортировка. Всю ночь, не покладая рук, точнее, не вынимая рук из мусорной кучи, искали билет. И нашелся он под утро в пакете, рядом с другими лотерейными купонами. Билет на 1 миллион евро остался целым. К слову, после поисков сотрудники вот этой мусороперерабатывающей компании, ну так, ради шутки, сами купили билет моментальной лотереи. Что ты думаешь, он им принес 50 евро, мелочь, но приятно. А ведь если периодически, неважно в каком городе, неважно в какой стране, говорить о том, что кто-то случайно выбросил выигрышный билетик, так сортировка отходов будет происходить быстрее и тщательнее. Да и желающих поработать наверняка прибавится.
2: Да там он на дне. Нырнуть надо.
0: Попкорн Ньюс. Белорусский трек.

0: И это неожиданно делает день удачным для важных решений. Вот только решать стоит не холодной головой, а чутьем. Астрологи давно приметили, что тот, кто в этот день доверяется голому расчету, потом все переделывает. А тот, кто прислушивается к своему внутреннему консультанту, попадает точно в цель. То есть интуиция сегодня включена на полную. День сильно связан с прозрениями, поэтому не стоит забивать голову бытом. Пора освободить место для гениальных идей. Луна насыщает этот понедельник информацией. В этом бурном потоке можно выловить для себя что-то ценное. Прислушивайся, подмечай. Символ дня – корабль, и он как бы подсказывает верный настрой. То есть можно довериться течению, поймать попутный ветер и не греби против волны. Вот такие советы. День хорош для вдумчивой, тонкой работы, которая требует внимания и покоя. Не стоит начинать вот супер новые и совершенно незнакомые дела. Лучше извлечь максимум пользы из текущих. Чтобы этот понедельник прошел удачно, следует поддерживать себя в легком и радостном состоянии духа, стараться избегать напряжения и волнений. Так, мне кажется, эта рекомендация к любому дню подходит. В общем, попутного ветра тебе, ну и разговорчивой интуиции.
1: Будь в курсе, а в ресурсе.
2: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

Центр FM. Белорусский трек.

0: Лето все еще остается в стране. В Бресте сегодня до 31 градуса, в Витебске и Могилеве 27, в Гомеле, Гродно и Минске 28 со знаком плюс. Везде небольшая облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

продолжаю «Три хэп» и «Изи Бизу» и «If I Could Stop Time». А мы не останавливаемся. Ну и не остановить мое любопытство. Я узнала только что, что сегодня еще один праздник отмечается – День харизмы. Поэтому, если ты тот самый человек, который, входя в помещение, сразу зажигаешь глаза и вызываешь улыбки присутствующих, я тебя поздравляю. Кстати, харизма, она не только врожденная, она еще и тренируется. Самое главное – излучать

0: тянется Джон Саммит. Легкого утра понедельника тебе.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
4: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Диоди и Хелли Мэй с треком Closure. Ну а далее рубрика «Релизы недели». Расскажу о трех свежих треках. Кто чего выпустил? Кто порадовал своих поклонников, любителей электронной танцевальной музыки? Сейчас узнаешь.
1: Релизы недели.
0: Соломон известен своими захватывающими сетами, сочетающими хаос, техно и тек-хаус. Он часто охватывает разные эпохи и жанры и в то же время продолжает поддерживать начинающих талантов, уделяя особое внимание аутентичности. Вот такая связь у него выстроилась с немецкой певицей Инез. Она участница авангардного поп-дуэта «Атна» и охотно сотрудничает с диджеями. Ты мог ее слышать в треках у Джона Саммита. Теперь заценим коллабу с Соломоном. «Raider on the Storm» называется работа.

0: недели.
1: Медуза и Кевин Деврайс объединились в треке «Seven Days», как уже отметили в рецензии, один из самых отполированных хаос-релизов недели, поскольку здесь и фестивальное звучание, и электронная мелодичность. «Seven Days» о том, как время сжимается на танцполе, где часы растворяются, одна ночь растягивается, и это одновременно кажется бесконечным и мимолетным. Парни уже опробовали сотрудничество во время «Tomorrowland», так что какие могли быть сомнения в релизе?

0: релизы недели.
1: И еще одна новинка. Coven. Британцы, которые доказали, чтобы создавать драм-н-бейсовый кач, двух человек вполне достаточно. Это дуэт продюсера Макса и вокалистки Кэти. 15 лет назад стартовали в большой EDM-мир и сразу получили поддержку лейблов и авторитетных танцевальных станций. Если это утро понедельника еще не получило должного заряда, я думаю, что Coven знают, как это исправить. Новинка называется Where the

0: Рекорд и Нэта Витгета в продолжении часа на центре с треком Lucky. Вот что я скажу: на удачу надейся, а сам не плашай. Маленькая мотивация в нашем эфире. Ну а заряжать мы тебя продолжаем еще и, конечно, лучшей танцевальной электронной музыкой. Элли Браун составит компанию. Встречает Дженнифер Лопес и Алука. Очень скоро с нами Аксвелл. И еще кое-что узнали, чем сейчас и поделимся.
1: Новости.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Даниэля Нобуа с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Кито имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Российская ВДНХ как точка отправления в Беларусь. В Москве в национальном павильоне нашей республики прошла презентация туристического потенциала Гомельской области. Город ажурных каштанов, тенистых аллей, широких проспектов, старинных строений и гостеприимных людей. Посетителям рассказали о возможностях посещения юго-востока нашей страны. Гомельщина – это регион, который насчитывает 192 объекта историко-культурной ценности. Для гостей и жителей работают 10 музеев, 3 кинотеатра и 3 театра. Развиты программы по историческому, религиозному, промышленному, гастрономическому, медицинскому и лечебно-оздоровительному туризму. Особое внимание к визитной карточке столицы региона дворцово-парковому ансамблю, доминантой которого служит дворец Румянцевых-Паскевичей. Это просто космос. Шоу из пены и яркий концерт. Так день рождения отметил столичный зоопарк. Праздник прошел в атмосфере в межпланетарном стиле. Путешествие в мир звезд. Такую программу для юных посетителей и их родителей подготовили сотрудники. Мастер-классы, космические интерактивы и фотозона. А в кульминации пенная вечеринка. Все для настоящего неземного настроения. Зоопарку 42 года. Тогда, в 84-м, его открыли как зооботанический сад Минского автомобильного завода. За 4 десятилетия территория выросла, менялась инфраструктура, появлялись новые обитатели. Сегодня это одно из любимых мест досуга для минчан и гостей столицы. Сегодня в зоопарке около 300 видов животных и более 3000 обитателей. Здесь как представители белорусской фауны, так и звери, птицы и рептилии из разных уголков мира. Минск украсили более 1 200 000 цветочных растений с начала года. Приоритеты в благоустройстве столицы меняются. Внимание озеленителей смещается в сторону многолетников и модных декоративных злаков. Также на улицах появляется больше кустовых роз. В этом сезоне в городе планируют высадить около 50 тысяч таких декоративных кустов, что в 3 раза превышает показатели прошлых лет. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: постоянно фотографируются. С большим домом приходит большая ответственность. И вот хозяин, Джек его зовут, он признался, что ощущает весь этот вес. «Я здесь живу, я должен вести себя как Человек-паук». В итоге он разрешает людям и фотографироваться у дома, читает им письма. Обычно маленькие поклонники задают вопросы Человеку-пауку и просят супергероя прийти к ним в гости. Соседи уже давно привыкли к популярности этого дома. Один из соседей живет тут около 30 лет и рассказал, что раньше здесь и правда жила семья с фамилией Паркер. Вот уж совпадение, правда? Кроме того, в том же квартале жил мужчина по имени Терри Осборн, а такая же фамилия у Зеленого Гоблина, одного из злодеев франшизы. Ну, тот, кто в теме, наверняка все эти фамилии знает. Ну что ж, я могу сказать, поистине сказочный район. Мужчину поздравляю, теперь он в каком-то смысле тоже стал супергероем.
1: Белорусский трек.

0: погрузилась в разглядывание картинок. Мы помним, как в феврале президент США Дональд Трамп заявил о намерении рассекретить файлы об НЛО и инопланетянах. Политик назвал информацию о внеземной жизни весьма сложным, но чрезвычайно интересным и важным вопросом. Ну, действительно, всем всегда интересно, что там в небе. Ну и вот на днях Пентагон опубликовал уже пятую по счету подборку рассекреченных американских данных о неопознанных аномальных явлениях. Там 41 новый файл, документы, фото, видеоматериалы, предоставленные не только военным ведомствам, но и ФБР, ЦРУ, Госдепартаментом, администрации президента. Все следят за ситуацией в небе. И в этой новой подборке есть несколько видео, снятых, например, на Ближнем Востоке. Там на одном из роликов, датированном 2025 годом, зафиксирован неизвестный объект над районом жилой застройки. Самый старый документ подборки датирован 1950 годом, а самый новый сняли вот в 2026 году. То есть продолжают наблюдать, фиксировать. Ну, вообще, как и в предыдущих в этих рассекреченных материалах, в документах не содержится выводов о том, что действительно существует какая-то инопланетная жизнь. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает. Или все-таки продолжают умалчивать. Картинки смотрите, фантазируйте, но факты мы вам не предоставим. Ну что ж, подождем, может быть, чуть позже все разъяснится, и инопланетные существа, в конце концов, сами выйдут на контакт и все нам расскажут. Ну а мы идем дальше. Ники Ромеро будет задавать ритм, диджей Нимбл прямо по курсу, и Тига вместе с Пьеро Перупа.
1: Реклама.
2: Кліч Палесся запрашає на свята у самый загадковый регіон Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палесся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Полішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чекают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору і народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить палескую прыгажуню, святочный фейерверк над Прыпятью и почуть жаночий голос Палесся. Едем в гости до Полішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнівня.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Сегодня в Бресте воздух прогреется до 31 градуса, в Витебске и Могилеве 27, в Гомеле, Гродно, а также в столице 28 градусов. Везде небольшая облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: эфире Deadmau5. Это диджей, один из главных звездных обожателей кошек. У него их несколько, причем взятых из приютов. Диджей регулярно донатит фонды и является волонтером. Любимой кошке даже электромобиль подарил и сделал ее персонажем видеоигры. Но в армии котолюбов прибыло. Оказывается, рэпер Exhibit стал главным котоблогером. Ну да, это вот тот самый ведущий легендарного шоу «Тачка на прокачку». Рэпер теперь регулярно записывает ролики со своей кошкой Тендер, обозревает лотки, рассказывает о разных видах корма, дает советы, как правильно следить за здоровьем питомцев. И, как мне кажется, это определенно лучше, чем демонстрация какого-нибудь деструктивного образа жизни, чем грешат некоторые представители шоу-бизнеса. Мы тоже любим котиков, но еще больше любим электронную музыку, которую продолжаем с тобой делиться. Anyway, Джоджи в компании. Услышим очень скоро Биби Рексу при поддержке Дэвида Гетты. И на горизонте Джош Бейкер. Бодрого тебе понедельника.
1: Центр FM.

0: усидеть под этот трек ну реально невозможно. Это Джоэл Кори и его свежак Whisper на название всех композиций из нашего эфира. Ты же всегда можешь посмотреть на сайте centrfm.by. Между прочим, на сайте еще и трансляции нашего эфира. Находясь где угодно, можешь слушать и дальше центр. А здесь Армин Ван Бюрен и Silver Panda. Это уже касательно нашего музыкального будущего. Дэвид Гетта на месте. И очень скоро Кетама. Все это обязательно услышим, но сначала давай-ка познакомимся с новостями.
1: Новости.
2: Финансовая стабильность. Объем золотовалютных резервов нашей страны достиг 14 миллиардов 200 миллионов долларов. Только за июль прирост почти 40 миллионов. Ключевым фактором, по информации Евразийского банка развития, стало увеличение стоимости резервных активов в валюте. Это произошло на фоне устойчивого превышения предложения иностранной валюты на внутреннем рынке над спросом. Текущий объем резервов уверенно покрывает 3 месяца импорта товаров и услуг. Этот уровень полностью соответствует международным критериям достаточности, что говорит о высоком запасе прочности национальной экономики и ее устойчивости к внешним шокам. Как попасть в национальный детский технопарк? Любой ребенок может зайти на сайт учреждения и подать заявку, прикрепив свой проект, разработку. Приемная комиссия рассматривает ее, и при положительном результате поступающий переходит на второй этап тестирования. В заключение ребенок проходит собеседование, затем приезжает на смену 24 дня на обучение. В Беларуси растет сеть АЗС с альтернативным топливом – это газ. За последние годы количество таких заправочных станций увеличилось более чем на 200 единиц. До конца 26-го планируется построить еще несколько новых объектов. Акцент на широкое распространение сети заправок газом. Коммунальные службы Минска благоустроили 722 двора в 2026 году. Комплексный подход подразумевает выполнение не менее 5 видов работ. Как правило, это ремонт покрытия дворовых проездов и пешеходных связей, замена детского игрового оборудования, ремонт малых архитектурных форм, озеленение и восстановление зеленых зон. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: участие в Еврокубках. Королевский монетный двор Испании выпустит лимитированную серию из 50 тысяч монет, посвященных победе сборной страны на недавнем чемпионате мира. Номинал памятного экземпляра составит 5 евро, ну а приобрести его можно будет за чуть более чем 60 евро. А вот шестикратный чемпион Франции, футбольный клуб «Бордо», был продан всего за 1 евро. Так пытаются помочь команде. Сейчас она в шаге от исчезновения и грозит банкротство. Но британская управляющая компания в партнерстве с американской хотят помочь. Приобрели клуб за символическую сумму и уже привлекли 11 миллионов евро для финансирования сезона. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ!

0: Пожалуй, один из показателей настоящей хитовости песни – это то, что ею наслаждаются из поколения в поколение, даже если приходится видоизменяться этой композиции. Но в данном случае Армин Ван Бюрен и Silver Panda постарались, Enjoy the Silence переделали в группу Depeche Mode, в их варианте называется He in My Arms. Вот такие дела оставили продюсеры свой музыкальный след в уходящем лете 2026. Ну, вообще, да, лето, оно как бы уходит календарное, а вот погодное синоптики говорят, может задержаться, потому что сразу три сезонные модели сходятся в том, что сентябрь 2026 года в Беларуси способен оказаться заметно теплее обычного. А пока наиболее вероятным сценарием для нашей страны выглядит теплый и сравнительно сухой сентябрь с более плавным, чем обычно, переходом от лета к осени. Вот это нам нравится, а не то, что сначала плюс 35, а потом 10 градусов. Плавненько перестроимся морально и гардеробно в том числе. Ну и шагаем дальше. В этом часе успеем послушать Sick Individuals прямо по курсу Ани. DJ Planet Express и Майк Уильямс с нами очень скоро.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Центр FM.

0: сентябрь нам обещают теплым и сухим, то сегодня, сегодняшний день, августовский, тоже неплохой. В Бресте 31 градус, в Витебске, Могилеве 27, в Гомеле, Гродно и Минске сегодня до 28 градусов. Небольшая облачность везде. И без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: позволить себе вот так выбрать любую точку на карте и в любой момент отправиться, куда душа пожелает, да, открывать новые места. Но есть возможность познакомиться с любым городом, как говорится, на удаленке. Энтузиасты создали сайт со звуками природы и шумом городов. Этот проект позволяет совершить виртуальную кругосветку, изучая звуковые ландшафты нашего мира. Можно свободно перемещаться по карте, приближать регионы, слушать любую из 50 тысяч полевых аудиозаписей. То есть там можно найти шум лондонской подземки, пение монахов в старом монгольском храме, звуки птичек в саду Нормандии. Команда проекта призывает и самим людям записывать звуки своих мест обитания, все это отправлять на сайт, чтобы обогатить звуковую библиотеку. Это прикольно. Ну а мы пока наше музыкальное путешествие в эфире продолжаем. У нас представители электронно-танцевальной музыки с разных уголков планеты. И впереди Green Velvet. А еще Мортен. Довольно скоро Алок. И еще много чего классного мы с тобой послушаем и обязательно сделаем так, чтобы этот понедельник прошел налегке.
1: Реклама.
2: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: называется этот трек «La La Land». Да, «La La Land», который появился еще задолго до одноименного фильма. В оригинале этот сингл вышел аж 25 лет назад и вернулся на танцполы в обновленном звучании от проекта «Медуза», «Genesi» и «Essentia». А ведь было бы забавно услышать такой «La La Land» в качестве саундтрека в нашумевшей картине, получившей кучу наград. Ну а мы продолжаем создавать свой саундтрек понедельника. Здесь Королева и «Sweet Disco». Встречай Skytech, а также Кельвина Харриса и Касебиан. Узнаем новости и обратно к музыке.
1: Новости.
2: Рабочая неделя стартует со встречи президента с Геннадием Зюгановым. Председателя Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации прибыл во Дворец Независимости. В повестке совершенствование белорусско-российского сотрудничества, развитие межпартийного взаимодействия. О продовольственной безопасности нашей страны. Продолжается уборочная, уже намолочено 6 миллионов 605 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Пройдено 74% площадей без кукурузы. Темпы и цифры радуют. Общий сбор более чем на 1,5 миллиона тонн больше, чем на этот же день прошлого года. Уже две области, Брестская и Минская, преодолели отметку в 1,5 миллиона тонн. Приближается к ним Гродненская. Аграрии Гомельского региона собрали почти 900 тысяч. Могилевского 735. В закромах Витебщины больше 500 000 тонн. Продолжается уборка льна, заготовка травяных кормов. Двусторонние отношения между Минском и Китой имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах, заявил белорусский лидер в поздравлении президенту Эквадора Даниэлю Набоа с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Президент пожелал эквадорскому лидеру крепкого здоровья, неисчерпаемых сил и неизменных успехов во всех делах, а жителям этой страны мира и благополучия. В Стамбуле завершился чемпионат Европы по современному пятиборью. Белорусские спортсмены завоевали две награды. Анастасия Орел взяла серебро в индивидуальном зачете, а в женском командном этапе Анастасия Орел вместе с Марией Гнетчик и Виолеттой Гуриевой завоевала бронзовые медали. В мужском финале Владислав Мелкозеров финишировал 9-м, а сборная нашей страны показала 7-й результат. Чемпионат Европы по современному пятиборью в Стамбуле стал первым за 5 лет, на котором наши спортсмены выступали с национальной символикой. Я, Евгений Лошковский, пока-пока.

push me, and then just touch me, till I can get my

0: В эфире «Анутра» Talk to You. Ну, ученые тоже регулярно любят поговорить и рассказать нам, что делать, чтобы жизнь была здоровее, комфортнее и качественнее. Так вот, представители науки из Гарвардского университета рассказали, какой продукт лучше всего устраняет стресс. В результате эксперимента с различными завтраками выяснилось, что люди, которые завтракают яйцами, лучше всего справляются со стрессами. Ну, потому что белок и микроэлементы желтка нейтрализуют гормон стресса. А вот больше всего к стрессу восприимчивы люди, которые едят на завтрак овсяную кашу, но быстрого приготовления, потому что такая каша способствует росту сахара в крови, и это все потом резко понижается, и за счет колебания растет уровень гормона стресса. В результате появляется страх, нервозность и панические атаки. Ну, я подчеркнула, что каша быстрого приготовления, я так полагаю, что к овсянке зерновой, такой, которую долго варить нужно, настаивать на воде, это не относится. А вообще специалисты рекомендуют на завтрак есть омлет с брокколи и тыквенными семечками. И тогда никакие стрессы, никакие волнения, ничего не грозит твоему настроению. Но мы двигаемся дальше. Понедельник продолжает быть бодрым. И, конечно, без помощи электронных продюсеров не обходится. Впереди Королева, Кайго, Халит и Гриффин, а также Бекки Хилл и Льюис Томпсон.
1: Реклама.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: Сегодня в Бресте до 31 градуса, в Витебске и Могилеве 27, в Гомеле, Гродно, а также в Минске 28 со знаком плюс. Везде небольшая облачность и без осадков.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушаете радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Президент сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России. Поводом стало вручение Александру Лукашенко возрожденной Ленинской премии. Геннадий Зюганов всю жизнь посвятил партийной работе, руководит фракцией КПРФ в российском парламенте. У политиков долгая история отношений, личных и государственных. В Минск Зюганов приехал, чтобы вручить Александру Лукашенко Ленинскую премию, возрожденную в 2017 году. Спасатели и энергетики завершают ликвидацию последствий непогоды, которая накрыла Беларусь в конце минувшей недели. По уточненным данным, в результате прохождения грозового фронта были повреждены кровли 773 жилых домов и 78 сельхозобъектов. Пострадали в общей сложности 123 населенных пункта. Самые масштабные разрушения зафиксированы в столичном регионе. Стихия повредила 285 домов, 6 сельскохозяйственных зданий, складские помещения. Было нарушено электроснабжение. На восстановление работали бригады энергетиков почти со всей страны. В целях реализации поручения главнокомандующего в соединениях сил специальных операций Беларуси проходят сборы с призывом военнообязанных. Они прибывают в части и проходят пункты приема личного состава. Сперва церемония принятия военной присяги, слова священной клятвы на верность Родине произносят в торжественной обстановке. Впереди занятия по восстановлению профессиональных навыков. А по окончании военнообязанные будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач. Сбор займет до 60 суток. Актуальная тема для детей и родителей. В преддверии нового учебного года по стране проходят школьные базары. Легкая промышленность предлагает широкий ассортимент товаров. От канцелярии до одежды. Как деловой стиль, так и спортивная форма. А коллекции обновлены на 60%. Брюки, классика и модерн. Блузы в большом разнообразии. Юбки, шорты, платья, сарафаны, жилеты, жакеты, бомберы и костюмы. Есть выбор на любой вкус и цвет. На контроле и качество продукции белорусская легкая промышленность соблюдает все нормы. Теперь новости наших деловых партнеров. Финал летней распродажи в Конта. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конта, а также онлайн на contashop.by. Телефон 8 029 622 69 66. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Белорусский трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых

0: понедельник во всех городах вещницентр ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Хода Sims 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Даниэля Набоа с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Кито имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Российская ВДНХ как точка отправления в Беларусь. В Москве в национальном павильоне нашей республики прошла презентация туристического потенциала Гомельской области. Город ажурных каштанов, тенистых аллей, широких проспектов, старинных строений и гостеприимных людей. Посетителям рассказали о возможностях посещения юго-востока нашей страны. Гомельщина – это регион, который насчитывает 192 объекта историко-культурной ценности. Для гостей и жителей работают 10 музеев, 3 кинотеатра и 3 театра. Развитые программы по историческому, религиозному, промышленному, гастрономическому, медицинскому и лечебно-оздоровительному туризму. Особое внимание к визитной карточке столицы региона, дворцово-парковому ансамблю, доминантой которого служит дворец Румянцевых-Паскевичей. Это просто космос, шоу из пены, яркий концерт. Так день рождения отметил столичный зоопарк. Праздник прошел в атмосфере межпланетного стиля. Путешествие в мир звезд, такую программу для юных посетителей и их родителей подготовили сотрудники. Мастер-классы, космические интерактивы и фотозона. В кульминации пенная вечеринка. Все для настоящего неземного настроения. Зоопарку 42 года. Тогда, в 84-м, его открыли как зооботанический сад Минского автомобильного завода. За 4 десятилетия территория выросла. Менялась инфраструктура, появлялись новые обитатели. Сегодня это одно из любимых мест досуга для минчан и гостей столицы. Сегодня в зоопарке около 300 видов животных и более 3000 обитателей. Здесь как представители белорусской фауны, так и звери, птицы и рептилии из разных уголков мира. Минск украсили более 1 200 000 цветочных растений с начала года. Приоритеты в благоустройстве столицы меняются. Внимание озеленителей смещается в сторону многолетников и модных декоративных злаков. Также на улицах появляется больше кустовых роз. В этом сезоне в городе планируют высадить около 50 тысяч таких декоративных кустов, что в 3 раза превышает показатели прошлых лет. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Vinny Vici, Space 92 и CRS выпустили совместный трек «Free My Soul». Три представителя разных направлений электронной музыки объединились для записи новой композиции. Израильский дуэт Vinny Vici, французский технопродюсер Space 92 и бразильская артистка CRS представили совместный сингл «Free My Soul» на лейбле Armada Music. Идея трека родилась во время творческой встречи в Сан-Паулу. Композиция сочетает драйвовый пси-транс Vinny Vici, плотная техно Space 92 и узнаваемый вокал CRS. Vinny Vici остаются одной из главных сил в пси-трансе. 4 года подряд они признаются самым продаваемым пси-транс-проектом на Beatport и дают более 200 шоу в год. Space 92 закрепился в числе ведущих технопродюсеров, недавно получив широкую поддержку за свой ремикс на классический трек «Домино» от Оксиа. CRS продолжает подъем как одна из крупнейших электронных артисток Бразилии, у которой 400 миллионов стримов и более с релизами на Armada, Sony, Warner и Tomorrowland Music.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: понедельник во всех городах вещницентр ФМ будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
4: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.
5: Вузлы запутанные дни.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Центр FM. Новинки эфира на Центре. Миа, Мэнди и Блейк Лайт. Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете нигде.

0: Все это вы услышали на Центр-ФМ, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр-ФМ.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Рабочая неделя главы государства стартовала с важного союзного трека. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым. В кабинете президента прошло обсуждение ключевых аспектов взаимодействия Беларуси и России. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Представители агропромышленного комплекса направлены на сборы вооруженной силы. Призыв – поручение главы государства. И коснулся он тех, кто не справился на уборочной. Военнообязанные прибыли в воинскую часть и прошли через пункт приема личного состава. Те, кто ранее не принимал военную присягу, принесли клятву на верность Родине. После обучающего курса военнообязанных отправят в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач. Военнослужащие сил специальных операций Беларуси бывают в Китае для участия в совместном учении «Стремительный Орел-2026». Маневры пройдут на полигоны воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй и продлятся до 24 августа. Школьная форма вышла на новый уровень от канцелярии до одежды. Как деловой стиль, так и спортивная форма коллекции обновлены на 60%. Брюки, классика и модерн, блузы в большом разнообразии. Юбки, шорты, платья, сарафаны, жилеты, жакеты, бомберы и костюмы. Есть выбор на любой вкус и цвет. На контроле качества продукции белорусская легкая промышленность соблюдает все нормы. Дороги славы, наша история, международный патриотический автопробег побывал в мемориальном комплексе «Хатынь». Десятки участников акции приехали на священную землю, чтобы возложить цветы и вспомнить самые страшные страницы нашей общей истории. Международный проект «Дороги славы, наша история» отмечает десятилетие. За это время активисты преодолели десятки тысяч километров по местам боевой славы союзного государства. Из Хатыни колонна держит путь на Витебск, затем будет Москва. Финиширует автопробег в Ростове-на-Дону. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного,

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, shut it down. Впереди еще.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кир Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр

0: Реклама.
1: Кліч Палісся запрошує на свято у самый загадковый регіон Беларуси. 15 жнівня у Петриковском районе пройде 9-й международный фестиваль этнокультурных традиций Кліч Палісся. Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинность Палішуков, самобытная культура, народные обрады, белорусский фольклор. Вас чакают палесские подворки, интерактивные пляцовки, аутентичные музыки, майстер-классы ремесников, забавы и гульни, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавішах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесся. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавішах 15 жнивня.
0: Белорусский трек.

Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: понедельник во всех городах вещницентров М будет ясная погода. Воздух прогреется до плюс 27, в столице плюс 25. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Белорусский тренд.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Новости.
1: Белорусскому лидеру Александру Лукашенко официально вручили Ленинскую премию ЦК КПРФ. Торжественное вручение специального диплома и нагрудного знака состоялось во Дворце независимости, где награду главе государства лично вручил руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе России и председатель Центрального комитета партии Геннадий Зюганов. На пороге учебного года в Минске в этом году за парты сядут около 18 тысяч первоклассников. Всего в новом учебном году в столице будут учиться 217 тысяч ребят. Особое внимание детям из многодетных семей. Им оказывается единовременная материальная помощь. С началом учебного года внедряют инновации в питании в школах, завершаются ремонтные и подготовительные работы. Почти все учреждения уже получили паспорта готовности. В Минтруда напомнили о назначении пособий по уходу за инвалидами первой группы и пожилым людям старше 80 лет. Чтобы получить пособие, необходимо обратиться в службу «Одно окно» местного органа власти или в Управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, который нуждается в уходе. С 1 августа по 31 октября текущего года размер пособия составляет 636 белорусских рублей при уходе за двумя и более нетрудоспособными, 530 при уходе за одним нетрудоспособным. Таджикская авиакомпания будет выполнять прямые рейсы между Душанбе и Минском с 29 августа. Прямой авиарейс, который свяжет столицы двух стран, будет осуществляться один раз в неделю, по субботам. Отмечается, что его запуск нацелен на укрепление транспортных связей между двумя странами, а также на упрощение поездок граждан, развитие экономического, торгового, туристического и гуманитарного сотрудничества. Отличная новость этого сезона – практически весь ассортимент одежды и трикотажа на ярмарках нашего отечественного производства. Качество на высоте, стиль – вечная классика. А главное, не нужно бегать по всему городу, ведь форму, рюкзаки и канцелярию можно купить в одном месте. По информации Март, школьные базары и расширенная продажа товаров для учащихся продолжат свою работу во всех районах страны вплоть до конца сентября. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Винни, Вичи, Space 92 и СРС выпустили совместный трек «Free My Soul». Три представителя разных направлений электронной музыки объединились для записи новой композиции. Израильский дуэт Винни Ричи, французский технопродюсер Space 92 и бразильская артистка СРС представили совместный сингл «Free My Soul» на лейбле Armada Music. Идея трека родилась во время творческой встречи в Сан-Паулу. Композиция сочетает драйвовый пси-транс Винни Ричи, плотная техно Space 92 и узнаваемый вокал СРС. Винни Ричи остаются одной из главных сил в пси-трансе. 4 года подряд они признаются самым продаваемым пси-транс-проектом на Beatport и дают более 200 шоу в год. Space 92 закрепился в числе ведущих технопродюсеров, недавно получив широкую поддержку за свой ремикс на классический трек «Домино» от Оксиа. СРС продолжает подъем как одна из крупнейших электронных артисток Бразилии, у которой 400 миллионов стримов и более с релизами на Armada, Sony, Warner и Tomorrowland Music.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Во вторник во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди, правда, кратковременные. В Гомеле до плюс 26, в Гродно, Бресте, Витебске и Могилеве до плюс 23, в столице плюс 21 с дождем. Проведи последние недели этого лета активно.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
1: Новый трек.

0: Радио.бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Рамки эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио центре.

0: Your father know you dance like that?
1: Новости.
2: Президент сегодня встретился с председателем Центрального комитета Коммунистической партии России. Поводом стало вручение Александру Лукашенко возрожденной Ленинской премии. Геннадий Зюганов всю жизнь посвятил партийной работе. Руководит фракцией КПРФ в российском парламенте. У политиков долгая история отношений личных и государственных. В Минск Зюганов приехал, чтобы вручить Александру Лукашенко Ленинскую премию, возрожденную в 2017 году. Спасатели и энергетики завершают ликвидацию последствий непогоды, которая накрыла Беларусь в конце минувшей недели. По уточненным данным, в результате прохождения грозового фронта были повреждены кровли 773 жилых домов и 78 сельхозобъектов. Пострадали в общей сложности 123 населенных пункта. Самые масштабные разрушения зафиксированы в столичном регионе. Стихия повредила 285 домов, 6 сельскохозяйственных зданий, складские помещения. Было нарушено электроснабжение, на восстановление работали бригады энергетиков почти со всей страны. В целях реализации поручения главнокомандующего в Соединенных сил операции Беларуси проходят сборы с призывом военнообязанных. Они прибывают в части и проходят пункт приема личного состава. Сперва церемония принятия военной присяги, слова священной клятвы на верность Родине произносят в торжественной обстановке. Впереди занятия по восстановлению профессиональных навыков. По окончании военнообязанные будут направлены в районы выполнения учебно-боевых задач. Сбор займет до 60 суток. В преддверии нового учебного года по стране проходят школьные базары. Легкая промышленность предлагает широкий ассортимент товаров от канцелярии до одежды. Как деловой стиль, так и спортивная форма. Коллекции обновлены на 60%. Брюки, классика и модерн, блузы в большом разнообразии. Юбки, шорты, платья и сарафаны, жилеты, жакеты, бомберы, костюмы. Есть выбор на любой вкус и цвет. На контроле качества продукции белорусская легкая промышленность соблюдает все нормы. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфир.

0: вторник во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. Правда, кратковременные. В Гомеле до плюс 26. В Гродно, Бресте, Витебске и Могилеве до плюс 23. В столице плюс 21 с дождем. Проведи последние недели этого лета активно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: «Ами». Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера. Надежное сегодня. Перспективное завтра.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5 100 600. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Эквадора Даниэля Набоа с национальным праздником – Днем провозглашения независимости. Александр Лукашенко подчеркнул, что двусторонние отношения между Минском и Кито имеют значительный потенциал для взаимовыгодного наращивания торговли и сотрудничества в сельскохозяйственной, промышленной, научно-технической и других сферах. Самые стрессовые профессии назвали белорусские ученые. Среди профессиональных групп больше всего работников с выраженным стрессом зафиксировали в производственной сфере – 24%. Среди менеджеров этот показатель составил 20%, у офисных работников – 11%, а в сфере услуг – 8%. При этом самый высокий уровень стресса исследователи отметили у предпринимателей и преподавателей. Беларусь станет проще возвращать культурные ценности из стран БРИКС. Дело в том, что государства, входящие в объединение, подписали в Индии соответствующее соглашение о репатриации таких объектов. Также они инициировали создание добровольного реестра деятелей искусств БРИКС. Совмин Беларуси одобрил проект правил объединенного рынка электроэнергии с Россией. Документ станет основой для переговоров о функционировании общего энергорынка союзного государства. Подписание поручено Минэнерго. Решение принято в рамках реализации договора о формировании объединенного рынка электроэнергии Беларуси и России. В Кыргызстане продолжаются поиски группы альпинистов, включавшей двух белорусов. Группа из трех человек поднялась на пик Курумды, находившийся на высоте 6613 метров, и перестала выходить на связь во время спуска. К поискам привлечены спасатели МЧС, сотрудники пограничной службы и добровольцы-гиды. Готовится новый этап с профессиональным дроном. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: движении. На Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Завершился 17-й тур чемпионата Беларуси по футболу. Успешную серию продолжил клуб «Минск». Команда Артема Челединского выиграла третий матч подряд, на этот раз одолев «Гомель» 1-0. Также накануне «Барановичи» сыграли в ничью с «Батэ» 2-2. Лидирует в турнире «Минское Динамо». У него 33 очка, на 2 балла меньше УМЛ «Витебска». Эти команды тур пропускали из-за участия в Еврокубках. Королевский монетный двор Испании выпустит лимитированную серию из 50 тысяч монет, посвященных победе сборной страны на недавнем чемпионате мира. Номинал памятного экземпляра составит 5 евро, ну а приобрести его можно будет за чуть более чем 60 евро. А вот шестикратный чемпион Франции, футбольный клуб «Бордо», был продан всего за 1 евро. Так пытаются помочь команде. Сейчас она в шаге от исчезновения. Ей грозит банкротство. Но британская управляющая компания в партнерстве с американской хотят помочь. Приобрели клуб за символическую сумму и уже привлекли 11 миллионов евро для финансирования сезона. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
0: Будь в движении! На Центр-ФМ!
2: Центр-ФМ.

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
2: Белорусский трек.

0: Во вторник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Правда, кратковременные. В Гомеле до плюс 26. В Гродно, Бресте, Витебске и Могилеве до плюс 23. В столице плюс 21 с дождем. Проведи последние недели этого лета активно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: нашим лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Бенни, Беннази и Файдлс. Just Like That.

0: настроение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
1: Реклама. Один ролик.
2: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Рабочая неделя главы государства стартовала с важного союзного трека. Александр Лукашенко провел встречу с председателем Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадием Зюгановым. В кабинете президента прошло обсуждение ключевых аспектов взаимодействия Беларуси и России. Глава белорусского государства и лидер КПРФ затронули целый ряд тем от сельского хозяйства до недавней командировки президента Беларуси в Россию и Китай. Представители агропромышленного комплекса направлены на сборы вооруженные силы. Призыв – поручение главы государства, и коснулся он тех, кто не справился на уборочной. Военнообязанные прибыли в воинскую часть и прошли через пункт приема личного состава. Те, кто ранее не принимал военную присягу, принесли клятву на верность родине. После обучающего курса военнообязанных отправят в назначенные районы для выполнения учебно-боевых задач. Военнослужащие сил специальных операций вооруженных сил Беларуси убывают в Китае для участия в совместном учении «Стремительный орел 2026». Маневры пройдут на полигоне воздушно-десантных войск Народно-освободительной армии Китая в провинции Хубэй, продлятся до 24 августа. Школьная форма вышла на новый уровень, от канцелярии до одежды. Как деловой стиль, так и спортивная форма. Коллекции обновлены на 60%. Брюки, классика и модерн, блузы в большом разнообразии. Юбки, шорты, платья, сарафаны, жилеты, жакеты, бомберы и костюмы. Есть выбор на любой вкус и цвет. На контроле и качество продукции белорусская легкая промышленность соблюдает все нормы. Дороги славы, наша история. Международный патриотический автопробег побывал в мемориальном комплексе «Хатынь». Десятки участников акции приехали на священную землю, чтобы возложить цветы и вспомнить самые страшные страницы нашей общей истории. Международный проект «Дороги славы, наша история» отмечает десятилетие. За это время активисты преодолели десятки тысяч километров по местам боевой славы союзного государства. Из Хатыни колонна держит путь на Витебск, затем будет Москва. Финиширует автопробег в Ростове-на-Дону. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Vinny, Vici, Space 92 и CRS выпустили совместный трек «Free My Soul». Три представителя разных направлений электронной музыки объединились для записи новой композиции. Израильский дуэт Vinny Vici, французский технопродюсер Space 92 и бразильская артистка CRS представили совместный сингл «Free My Soul» на лейбле Armada Music. Идея трека родилась во время творческой встречи в Сан-Паулу. Композиция сочетает драйвовый пси-транс Vinny Vici, плотная техно Space 92 и узнаваемый вокал CRS. Vinny Vici остаются одной из главных сил в пси-трансе. 4 года подряд они признаются самым продаваемым пси-транс-проектом на Beatport и дают более 200 шоу в год. Space 92 закрепился в числе ведущих технопродюсеров, недавно получив широкую поддержку за свой ремикс на классический трек «Домино» от Оксиа. CRS продолжает подъем как одна из крупнейших электронных артисток в Бразилии, у которой 400 миллионов стримов и более с релизами на Armada, Sony, Warner и Tomorrowland Music.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Во вторник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Правда, кратковременные. В Гомеле до плюс 26. В Гродно, Бресте, Витебске и Могилеве до плюс 23. В столице плюс 21 с дождем. Проведи последние недели этого лета активно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Белорусский трек.

Звуки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр FM.

0: Новости.
1: Белорусскому лидеру Александру Лукашенко официально вручили Ленинскую премию ЦК КПРФ. Торжественное вручение специального диплома и нагрудного знака состоялось во Дворце независимости, где награду главе государства лично вручил руководитель фракции КПРФ в Госдуме России и председатель Центрального комитета партии Геннадий Зюганов. На пороге учебного года. В Минске в этом году за парты сядут около 18 тысяч первоклассников. Всего в новом учебном году в столице будут учиться 217 тысяч ребят. Особое внимание уделят детям из многодетных семей. Им оказывается единовременная материальная помощь. С началом учебного года внедрят инновации в питании. В школах завершаются ремонтные подготовительные работы. Почти все учреждения уже получили паспорта готовности. В Минтруда напомнили о назначении пособий по уходу за инвалидами первой группы и пожилыми людьми старше 80 лет. Чтобы получить пособие, необходимо обратиться в службу «Одно окно» местного органа власти или в Управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства человека, который нуждается в уходе. С 1 августа по 31 октября текущего года размер пособия составляет 636 белорусских рублей при уходе за двумя и более нетрудоспособными, 530 белорусских рублей при уходе за одним нетрудоспособным. Таджикская авиакомпания будет выполнять прямые рейсы между Душанбе и Минском с 29 августа. Прямой авиарейс, который свяжет столицы двух стран, будет осуществляться один раз в неделю, по субботам. Отмечается, что его запуск нацелен на укрепление транспортных связей между двумя странами, а также на упрощение поездок граждан, развитие экономического, торгового, туристического и гуманитарного сотрудничества. Отличная новость этого сезона – практически весь ассортимент одежды и трикотажа на школьных ярмарках нашего отечественного производства. Качество на высоте, стиль – вечная классика. А главное, не нужно бегать по всему городу, ведь форму, рюкзаки и канцелярию можно купить в одном месте. По информации Март, школьные базары и расширенная продажа товаров для учащихся предложат свою работу во всех регионах страны вплоть до конца сентября. Я Александра Ашанова. Хорошего вечера.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами.

0: Во вторник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Правда, кратковременные. В Гомеле до плюс 26. В Гродно, Бресте, Витебске и Могилеве до плюс 23. В столице плюс 21 с дождем. Проведи последние недели этого лета активно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Vini, Vici, Space 92 и CRS выпустили совместный трек «Free My Soul». Три представителя разных направлений электронной музыки объединились для записи новой композиции. Израильский дуэт Vini Vici, французский технопродюсер Space 92 и бразильская артистка CRS представили совместный сингл «Free My Soul» на лейбле Armada Music. Идея трека родилась во время творческой встречи в Сан-Паулу. Композиция сочетает драйвовый пси-транс Vini Vici, плотная техно Space 92 и узнаваемый вокал CRS. Vini Vici остаются одной из главных сил в пси-трансе. 4 года подряд они признаются самым продаваемым пси-транс-проектом на Beatport и дают более 200 шоу в год. Space 92 закрепился в числе ведущих технопродюсеров, недавно получив широкую поддержку за свой ремикс на классический трек «Домино» от Оксиа. CRS продолжает подъем как одна из крупнейших электронных артисток Бразилии, у которой 400 миллионов стримов и более с релизами на Armada, Sony, Warner и Tomorrowland Music.

0: Во вторник во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. Правда, кратковременные. В Гомеле до плюс 26. В Гродно, Бресте, Витебске и Могилеве до плюс 23. В столице плюс 21 с дождем. Проведи последние недели этого лета активно.
1: По материалам ресурса «Погода»

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рубль.

0: FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Во вторник во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. Правда, кратковременные. В Гомеле до плюс 26. В Гродно, Бресте, Витебске и Могилеве до плюс 23. В столице плюс 21 с дождем. Проведи последние недели этого лета активно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Вы слушаете радиошоу FRS Vintage Culture на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама. Ты крути-крути гуся, с Максайном ты крути-крути гуся.
2: Подробности на MaxLine Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев.

0: на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушали радиошоу FR's Vintage Culture. На центре танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность. С 10 ночи лучшие мировые радиошоу.
2: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
3: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine, ты крути, крути, гуся.
4: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Можно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Категория 16+. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк. Легенда. Дважды лучший диджей.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Ол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Sessions.

Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Mix Sessions podcast or go to Mixcloud.
1: Keep in touch at paulvandyke.com.
2: Вы слушаете Paul Van Dyke и Vonic Sessions на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
6: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
7: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation.
2: This is Voník Sessions.
1: Voník Sessions.
2: With Paul van Dyk.

слушаете радио-шоу Unique Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радио-шоу «Вонник Сэшенс» и «Пол Ван Дайк» на Центр-ФМ. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: этом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

слушайте Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 2025. Стиль продвинутая электронная музыка. Пол Ван Дайк.

Вы слушаете радиошоу Voynich Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: is Vonic Sessions with Paul Van Dyk.
1: Вы слушаете радиошоу Vonic Sessions и Paul Van Dyk на Center FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Овен Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Овен Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Овен Дайк.

0: Пол Ван Дайк и Вомик Сэшенс. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

FM.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит